и песни поют. Участники строительных отрядов, студенты московских вузов.